не поймали, таким юнайт. От черед магот, но на все вы. Царство мусор спасала банцаку, бака на барабаму, на ебью лесу. Так обучили. Sambo ma frente no ma mi sambo e ti caga frente lo te a